0: Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
1: Я к тебе в гости, тук-тук.

композиции по названием Slow Motion прозвучали в самом начале часа. И вот так вот, друзья, начинаем мы новое утро, плавно, не спеша, на волнах радио Кей. Доброе утро всем, кто с нами. Меня зовут Дмитрий Давыдов. Сегодня вторник, 9 июня. И это утро я предлагаю вам провести вместе с нами и с хорошей музыкой. Скоро для вас прозвучат группа Добро, Бурито и Лариса Долина, диджей Смэш и Невеста, группа Агата Кристи, Жень Трофимов и группа Комната Культуры, Мумитроль, Мотофикс, Моц вместе с Валерием Меладзе. Ну и, пожалуй, я копну нашу фонотеку да поглубже, чтобы найти какие-нибудь давно забытые хиты. Всем отличного настроения и легкого утра.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 06 11, а также 8 37 283 87 64.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
4: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева 18 или Хусаинова 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
5: Вопросом размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Рубрики в исполнении группы Агата Кристи «Сказочная тайга» называется композиция в исполнении братьев Самойловых. 7:22 в городе Уральск. Ну а сейчас, как всегда, пару слов о погоде для тех, чье утро только начинается. За окном сейчас 16 градусов тепла, не жарко, но и не холодно. Вполне комфортно, небо чистое, солнышко светит, и так будет большую часть дня. Но если синоптикам верить, то все же днем тучки набегут, начнут собираться, и до самого заката небольшая вероятность дождя, но все же будет сохраняться. Зато будет тепло, столбики термометров поднимутся до отметки в плюс 26 градусов, что, как мне кажется, вполне по-летнему. Вот такой прогноз, друзья. Желаю вам, чтобы ваш день был ярким, солнечным и полным только самых приятных событий и новостей. А нашу музыкальную программу продолжает группа «Комната культуры» вместе с Женей Трофимовым и песней под названием «Поезда».

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Вот такая старая песня, спетая на новый лад. Диджей Смэш и Невеста с композицией «Позвони мне, позвони» на волнах Радио Кей. Уверен, многим из вас эта песня хорошо знакома по художественному фильму «Карнавал». 7 часов 34 минуты уральские. Друзья, любители мототехники говорят, что 4 колеса возят тело, и лишь 2 колеса способны возить душу. Говоря тем самым, что автомобиль — это удобный и комфортный способ перемещаться из пункта А в пункт Б. Мотоцикл же — это целая философия. Только байк дарит полную свободу эмоций, единение с дорогой и чистое удовольствие от процесса вождения. Соглашаться с этим или нет, решать исключительно вам, но как ни крути, именно сегодня, 9 числа, во второй вторник июня во всем мире празднуется Международный день мотоциклиста. Настоящий байкер — это не тот, кто гоняет под окнами дома в 3 часа ночи или устраивает шашки на дорогах, а скорее тот, кто никуда не торопится. Блестящий хром, кожаные штаны и тысячи километров впереди — именно такими воспеваются байкеры во всевозможных рок-балладах. Желаю мотоциклистам нашего города ровных дорог. Соблюдайте правила дорожного движения, и пусть ваш путь будет безопасным. А прямо сейчас на волнах Радио Кей звучит, ну, на мой взгляд, самая байкерская из всех возможных композиций, которая только существует. Группа «Ария» с песней «Беспечный ангел» звучит в нашем эфире прямо сейчас.

0: друзья, успели почувствовать себя за рулем огромного Харли, мчащегося куда-то за горизонт? А, тот уже. 7 часов 39 минут в Уральске, друзья. Сейчас возвращаемся с больших дорог в наш уютный город Уральск. И ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006 прилетело сообщение от нашего постоянного слушателя Александра, который, конечно же, снова заказал сегодня одну из своих любимых композиций. Настроение у Александра сегодня достаточно интересное. Во всяком случае, так я могу судить по песне, которую он прислал в качестве заявки. Предлагает послушать нам Александр песню группы «Звери». Песня называется «Для тебя». Довольно старый хит. Ну и вообще, к сожалению, группа «Звери», несмотря на то, что в свое время написала достаточно большое количество громких хитов, в последнее время не радует своих поклонников какими-то новыми творениями. Да, гастролирует вроде бы по городам России с какими-то старыми хитами, но тем не менее хочется же чего-то нового, тем более, что новых хороших композиций в настоящее время действительно образовался какой-то дефицит, засилие нейросетей, да нельзя, облегчило работу музыкантов, которые, конечно же, на все это дело очень активно присели, и даже те песни, которые они выдают за свои, по большому счету, часто бывают написаны какой-нибудь нейросеткой и затем уже сыгранные самими артистами. Поэтому предлагаю послушать вам этот старый, но тем не менее бессмертный хит в исполнении группы «Звери». Песня называется «Для тебя». Не звучит она, друзья, для вас. И, конечно же, для нашего дорогого слушателя Александра.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одет

Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

«Сколько лет» называется композиция в исполнении дуэта музыкантов Мот и Валерия Меладзе, прозвучавшая на волнах радио Киева. Песня о скоротечности времени, которая бежит вперед. И действительно, друзья, вот уже и первый музыкальный час в нашем эфире подходит к концу. 7 часов 51 минута в городе Уральск. Наверняка многие из вас тоже прямо сейчас спешат к своим рабочим и учебным местам. Школьники, конечно, могут отдыхать, за исключением тех, кто сдает экзамены. Студенты вроде бы с сессией тоже постепенно расправляются. Ну а, друзья, работа, конечно же, как говорит великая пословица, не волк в лес не убежит, и мы от нее тоже никуда не денемся, и поэтому с удовольствием каждый день идем на эту самую любимую работу для того, чтобы вершить там великие дела, ну и, конечно же, приносить пользу себе и обществу. Вот такая вот философия сегодня в конце музыкального часа, друзья. Группа «Мумитроль» с песней «Забавы» прозвучит прямо сейчас, ну а затем исполню я музыкальную заявку от нашего постоянного слушателя Михаила. Он прислал в качестве заявки композицию в исполнении группы «Пикник». Называется песня «Королевство кривых», и, по всей видимости, именно она прозвучит в финале этого музыкального часа и поставит жирную точку. Михаил, спасибо вам огромное за заявку, а я с вами, друзья, не прощаюсь. Оставайтесь на волне нашего города. Непременно продолжим наше музыкальное путешествие уже через несколько минут.

Вот такая вот крутая композиция в исполнении американской рок-группы Crazy Town прозвучала на волнах Радио Кей. Песня с красивым названием Butterfly. Кстати, за эту песню отдельная благодарность нашему постоянному слушателю Максату, который как-то раз прислал ее в качестве своей музыкальной заявки ко мне в студию и тем самым напомнил мне о ней, и теперь вот она тоже находится в нашей постоянной ротации. Доброе утро, друзья! Приветствую всех, кто не спит и настроен на волну нашего города. Вы слушаете Радио Кей, с вами Дмитрий Давыдов. Сегодня вторник, 9 июня. День теплый, пока еще даже безоблачный, хотя тучки обязательно еще прилетят. А главное, наполненный хорошей музыкой и хорошим настроением. Впереди вас ждут композиции в исполнении группы Тату, Лолиты, Ёлки, Авичи, Леди Гага, Квантра, Джонни и многих-многих других музыкантов. Также напомню вам номер нашей студии 8-771-202-1006, на который вы, друзья, можете присылать свои музыкальные заявки и делиться своим настроением со всеми слушателями нашей радиостанции. И, конечно же, приветы и поздравления я тоже принимаю в студию. Присылайте свои теплые пожелания в адрес ваших родных и близких, и будьте абсолютно уверены, что ровно в 9 часов и 30 минут они обязательно прозвучат на волнах Радио Кей. Вот такой вот план у нас на сегодня. А прямо сейчас, друзья, группа «Киногерой» звучит в нашем эфире. Уверен, для многих жителей нашего города название этой группы отнюдь не пустой звук. Дело в том, что ребята уже неоднократно выступали на площадках нашего города. В основном они исполняют каверы на довольно популярные хиты. Это и группа «Кино», и многие-многие другие группы. Но есть у группы «Киногерой» и песни собственного сочинения. Одна из них под названием «Мир совершенным не стал» прозвучит в нашем эфире прямо сейчас. Ну и, друзья, имею честь общаться с музыкантами этой группы, которые напрямую присылают мне

песни прямо на WhatsApp. Я вам скажу по секрету, что прислали они мне фрагмент своей новой грядущей композиции, которая обязательно выйдет, как мне обещали, уже буквально на днях. С нетерпением ее ждем. И обязательно познакомлю вас с этой композицией, как только она будет у меня в руках. Ну а пока, друзья, группа «Киногерой» с песней «Мир совершенным не стал» звучит специально для вас.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Metal Invest.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Metal Invest. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Metal Invest. 241-30.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Лолита с песней под названием «На скотч» прозвучала на волнах радио Ки. И действительно, друзья, скотч — это такое универсальное средство, с помощью которого можно починить, ну, практически все, что угодно. Я даже однажды наблюдал, как самолет с помощью скотча чинили, что-то там на крыле у него, по всей видимости, было не так, какие-то царапинки. И действительно, специальным армированным скотчем все это дело заклеили и отправили его в полет. Все было хорошо. 8 часов 22 минуты в Уральске. Друзья, буквально на днях жителей Новой Англии, что находится в США, напугал громкий и таинственный взрыв в небе. Инцидент произошел днем в субботу 30 мая. В полицию штата Массачусетс стали поступать многочисленные звонки от жителей, которые уверяли, что слышали звук мощного взрыва, доносящийся прямо с небес. Некоторые американцы даже начали утверждать, что взрывная волна была настолько сильной, что сотрясала стены домов. Завыли сигнализации машин, а собаки массово попрятались под диваны. В социальных сетях сразу началась паника. Кто-то даже заподозрил нашествие инопланетян, которое, как нас уже многие годы учит Голливуд, непременно должно начаться именно с американских земель. Но уже вечером нас официально успокоило людей и рассказало, что ничего страшного, никаких инопланетян. Это всего лишь метеорит весом 5 тонн, решил пролететь над землей, да и бабахнул прямо в атмосфере. Осколки его благополучно упали в океан, никого при этом не задев. Так что, друзья, бояться жителям штатов нечего. Ну, подумаешь, какой-то там метеорит упал и упал. А в конце концов, с кем не бывает. Друзья, желаю всем, кто настроен на нашу волну, чтобы на вашу долю сегодня падали только хорошие новости, ну и зарплата на карту, если упадет, тоже, я думаю, будет очень даже хорошо. А нашу музыкальную программу продолжает Авичи с песней «В ожидании любви».

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керемеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: Минутка рекламы позади, на часах 8.33, а значит пришло время очередного тура нашей ежедневной игры под названием «Керемеры». Игры, в которой мы с моими коллегами каждый день загадываем вам самые каверзные музыкальные загадки. А вы, друзья, берете и разгадываете их прямо вот сходу. Я напомню, что спонсором нашей игры, а точнее нашим партнером, является магазин ручной работы «Хэнди». Это площадка, на которой представлено огромное количество уникальных вещей, которые люди, живущие рядом с нами, делают своими руками. Также эти люди регулярно приходят к нам на программу «Знай наших». Эта программа проходит каждую пятницу с часу до двух в обеденный перерыв. Мало того, что она проходит в эфире «Радио Окей», так еще и на странице Instagram нашей родины. Поэтому, если вы хотите не только слышать, но еще и воочию наблюдать тех людей, которые творят все эти шедевры, которые мы разыгрываем в качестве подарков, добро пожаловать на нашу родийную страничку. В этом месяце мы с моими коллегами разыгрываем уникальную сумочку ручную работы от мастерицы, которую зовут Анна, которая была у нас в гостях буквально пару недель назад, показывала все, что умеет она творить собственными руками, все это показывала, рассказывала некоторые тонкости своей работы, ну и, конечно же, оставила нам подарок, который мы с удовольствием вручим участнику, который на протяжении месяца июня одержит наибольшее количество побед. Каждую вашу победу, друзья, мы внимательно записываем в нашу турнирную таблицу. В конце месяца все это также внимательно считаем, подводим итоги, и участнику, который наберет наибольшее количество правильных ответов, тот и получит все это великолепие. Я напомню, друзья, правила нашей игры, они все так же просты. Далее по команде прозвучит музыкальный фрагмент достаточно популярной композиции, которую я специально для вас накануне придумал, подготовил, развернул в обратном направлении, задом наперед, чтобы было, ну, прям вот совсем непонятно. Ваша задача — угадать эту песню и дозвониться ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006. Звонить важно прям по сотовой связи, никаких ватсапов, иначе я не гарантирую, что ваш звонок смогу принять. Ну и как только дозвонить, нужно будет представиться, разумеется, чтобы мы имели возможность знать, с кем имеем дело. Ну и попробовать назвать ваш вариант ответа. В качестве варианта я принимаю название песни, либо вы можете ее просто напеть, если знаете слова. Но если будут какие-то сложности или вы знаете только группу, я буду из вас как клещами этот правильный ответ вытягивать. Так что, друзья, звоните, не стесняйтесь, даже если не знаете правильного ответа, хотя приветы передать все же сможете. Вот такие правила, друзья, они очень простые. Все, что мне осталось, это проверить, подключены ли все провода. Да, кажется, все на месте. И начинать слушать музыкальную загадку. Тем более, что я уверен, что вы эту песню узнаете очень и очень легко.

0: А, михнях-них. Примерно такие слова звучали в этой песне. Если вы сможете развернуть их обратно, в обратном направлении прямо в голове, то правильный ответ будет прямо перед вами. И какой-то неизвестный номер звонит у меня. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Доброе утро, представьтесь, пожалуйста.
1: Меня зовут Иван.
0: Иван, очень приятно. Вот я что-то не припомню такого имени. Вы впервые к нам дозвонились, скажите, пожалуйста.
1: Ну да, впервые, но частенько вас слушаю.
0: Ну, замечательно, что вы наконец-то решились на этот звонок. Что вас прежде останавливало? Почему раньше не звонили?
1: Ну, не знаю, за рулем сидел.
0: Ага, а теперь?
1: А теперь можно ответить.
0: А теперь на пассажирском сиденье?
1: Ну да.
0: Ну, замечательно, Иван, я очень рад новому голосу в нашем эфире. Скажите, пожалуйста, что же за песня только что прозвучала?
1: Ну, это SOS.
0: Так, а песня?
1: Ну, затрудняюсь название.
0: Ну,
1: я знаю, что это...
0: Ну, вот там про овощи что-то поется. Ну?
1: Мочевоз, что-то такое.
0: Вот, вот, правильно все. По-русски говоря, овощевоз. А если говорить в оригинале, all that she wants. Вот они, ваши аплодисменты. Правильный ответ мы услышали, поэтому с огромным удовольствием вписываю ваше имя в турнирную таблицу. А теперь рассказывайте, как вас так вот занесло на нашу волну, где вы находитесь, где сейчас передвигаетесь?
1: А, едем мы на работу в аэропорт. Всем привет аэропорту всему.
0: Вы пилот?
1: Город Уральск. Не, что вы, я электрик.
0: А я думал, за рулем самолета вам было неудобно нам звонить, мало ли. Ну что же, Иван, я рад вас слышать, спасибо вам огромное за звонок. Продолжайте делать это и впредь.
1: Хорошо, спасибо.
0: А привет и поздравления передать никому не хотите?
1: Ну, своим родным, и привет передать на работу нашему коллективу, вам в первую очередь, всегда вас слушаю.
0: Спасибо вам огромное, Иван. Вашим коллегам, всему аэропорту имени Маншук Маметова и огромный привет. Не так давно там бывал, летал. Все хорошо, все понравилось.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам огромное. Ну что же, вот новые имена в нашем эфире, что, несомненно, каждый раз меня радует. Я надеюсь, что Иван будет тоже нас радовать и впредь. Ну и прямо сейчас группа Ace of Base, композиция All She Wants, звучит в нашем эфире. Именно эта песня принесла победу Ивану, что, несомненно, радует меня. Я не перестану это говорить никогда.

That She Wants. Ну что ж, друзья, теперь еще полдня буду петь эту вирусную композицию, а все потому, что это настоящий хит в исполнении группы Ace of Base на волнах Радио Кей, 8 часов 43 минуты в городе Уральск. И, друзья, пришло время исполнить еще одну музыкальную заявку от нашего постоянного слушателя, которого зовут Дмитрий. Сегодня Дмитрий находится в машине не один, а вместе со своей дочерью Аней, которая и попросила поставить в эфир песню под названием «Рома, извини» в исполнении группы Звери. Прямо сейчас они находятся в машине и едут в сторону школы номер 17, в которой у самой Ани проходит летний лагерь. Так что сегодня Аня будет наслаждаться лагерной программой. Надеюсь, вас куда-нибудь свозят, какой-нибудь развлекательный центр, кинотеатр или еще куда-нибудь. И вы проведете время с пользой и удовольствием. Ну а пока направляетесь, пока находитесь в движении в сторону школы, специально для вас звучит композиция в исполнении группы «Звери». «Рома, извини, но мне надо бежать». А вы оставайтесь и слушайте эту песню.

кавером на песню Николая Носкова под названием «Паранойя» прозвучала в нашем эфире. 8 часов 52 минуты в Уральске. Первым, второй музыкальный час подходит к своему завершению. Как же все-таки быстро летит время. На окно ко мне села какая-то птица красивая, ловит какого-то жука, по всей видимости. И вот на такой вот, друзья, приятной ноте мы с вами и завершаем очередной музыкальный час. Я лишь напомню вам о том, что номер нашей студии остается прежним. 8 771 202 1006. Друзья, вы все так же можете присылать свои сообщения, музыкальные заявки на номер нашей студии. Ну и, конечно же, приветы и поздравления, которые прозвучат в эфире уже совсем скоро, ровно в 9 часов и 30 минут по местному времени. Поэтому, если у кого-то из ваших друзей, близких, знакомых есть повод для того, чтобы его поздравить, ну или вы просто хотите передать привет, обязательно сделайте это, написав свое короткое сообщение прямо ко мне в студию. Продолжает и завершает программу этого часа добрая песня в исполнении исполнителя, которого зовут Шура. Песня называется «Твори добро». Ну, а я с вами на этом, конечно, не прощаюсь. Услышимся буквально через несколько минут на прежнем месте на волнах радио. Окей. Оставайтесь с нами, друзья.

под копыт начался третий кульминационный музыкальный час в нашем эфире. Композиция под названием White Horse прозвучала в самом его начале, а я с удовольствием приветствую каждого, кто уже проснулся и настроился на волну радиостанции ОК. Меня зовут Дмитрий Давыдов, на календаре по-прежнему вторник, 9 июня, а в нашем эфире новая порция музыки специально для вас. Offenbach, Feist the Family, Филипп Киркоров, Джиган, Нилетто, Артик и Асти, Басты, Егор Крид, Стас Михайлов, группа Фактор 2, Сергей Лазарев, Леонид Агутин и Анжелика Варум. Все это ждет вас уже совсем скоро, как и наша постоянная рубрика «Кто сегодня молодец», которая прозвучит тоже ровно в середине этого музыкального часа в 9 часов и 30 минут по местному времени, и в которой я наконец-то смогу озвучить все те теплые пожелания, которые вы успели прислать в адрес своих родных и близких на номер нашей студии 8-771-202-1006. Ну, а если вы этого еще не сделали, у вас остается совсем немного времени, чтобы успеть прислать ваши теплые пожелания. Также вы можете заказать свою любимую композицию. Для этого тоже достаточно взять в руки ваш мобильный телефон и написать мне об этом на WhatsApp. Пишите все, что захотите. Ну и, конечно, заказывайте ваши любимые композиции. Делитесь своим хорошим настроением со всеми, кто настроен на нашу волну. Offenbach с композицией Overdrive ждет вас прямо сейчас. А я с вами не прощаюсь. Впереди все самое интересное.

что не говорил, есть у Филиппа Киркорова красивые песни, их немало, конечно же, в основном это ремиксы, каверы, но, тем не менее, ремикс тоже нужно уметь спеть. 9 часов 19 минут в Уральске. Друзья, наверняка многие из вас, если не видели, то наверняка знаете о культовом комиксе и мультфильме о приключениях черепашек-ниндзя. Отважных друзьях, живущих где-то в канализационных коллекторах и борющихся за все хорошее против всего плохого. Но иногда даже такие, очевидно, выдуманные истории журналов и экранов телевизоров воплощаются в жизнь. Полиция Нью-Йорка выясняет обстоятельства странных ночных инцидентов в Бруклине, где несколько групп неизвестных проникли в городскую канализационную систему и спустя несколько часов вышли обратно через люки. Первый случай произошел поздним вечером в одном из районов города. Около 23:00 не менее 7 человек спустились под землю через канализационный люк и появились вновь на поверхности лишь около 2 часов ночи. Спустя некоторое время похожий случай был зарегистрирован в другой части города. После сообщения очевидцев на места происшествий прибыли сотрудники полиции, кинологи, пожарные расчеты, специалисты департамента окружающей среды. В общем, все, кто можно, приехали, провели проверку и не выявили никаких повреждений городской инфраструктуры. В профильном ведомстве напомнили, что проникновение в канализационные системы запрещено законом и связано с серьезными рисками для жизни. Пока мотивы действий неизвестны, не остаются загадкой произошедшего. Ну и специалисты изучают камеры видеонаблюдения для того, чтобы восстановить маршрут передвижения участников рейда и, наконец-то, понять, а для чего они туда вообще лазили. Может, там чего интересного есть, а другие вот и не знают. Надо было всего лишь спросить имена вылезшихся людей и выяснить, кто же это такие. И, возможно, среди них есть такие имена, как Донателло, Рафаэлло, Микеланджело и кто там еще был? Донателло, Леонардо. Вот, 4 человека, 4 друга, которые спускались не просто так, а для того, чтобы творить добро, и не надо не искать никаких подвохов. Люди выполняют свою работу, люди, черепахи. Все мы, в общем-то, близки друг к другу, и призываю, друзья, всех, кто настроен на нашу волну, не лазить во всякие опасные места. Пусть этим занимаются исключительно супергерои и, конечно же, профессионалы из ряда коммунальных служб. Пишут мне сообщение на WhatsApp, поэтому немножечко я отвлекаюсь с мысли. Привет и поздравления вы присылаете, за что вам огромное спасибо, друзья. Вот еще одно из них пришло прямо сейчас. Буквально несколько минут остается для того, чтобы наконец-то их обработать, привести в порядок и наконец-то озвучить для вас, дорогие друзья. Оставайтесь на волне нашего города, и все ваши теплые пожелания непременно скоро прозвучат. Ну а прямо сейчас звучит песня в исполнении Стаса Михайлова под названием «Девочка-любовь». Ну и вот еще одна музыкальная заявка прилетела от Михаила Великого, и ее я тоже прямо сейчас обязательно исполню.

«Девочка любовь» называется песня, прозвучавшая в нашем эфире. Все-таки, наверное, тема любви у поэтов-песенников никогда не будет исчерпана, ведь именно любовь — это то, что движет людьми. А тем более в репертуаре Стаса Михайлова, который, в общем-то, и всю свою музыкальную карьеру построил на соблазнении женщин самых разных групп и возрастов. А мы продолжаем нашу музыкальную программу. Как и обещал, исполняю музыкальную заявку, которую прислал ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006 наш постоянный слушатель, которого многие знают как Михаил Великий. Сегодня Михаил пожелал услышать композицию, которая называется «Апрель». Честно говоря, исполняют ее музыканты, чьи имена мне произнести будет, наверное, достаточно сложно. Один из них, одного из них, наверное, зовут Танир, а вот второго я даже произнести не возьмусь. Очень уж заковыристое имя, но тем не менее, песню я сейчас послушал. Песня звучит замечательно, уверен, и вам она тоже понравится. Ну и после нее сразу, друзья, небольшой блок рекламы и, конечно же, рубрика «Привет, поздравления, кто сегодня молодец». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Радиорубка.
1: Экологиялық таза ауданда көркем шаған өзені жағасында орналасқан ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді. Қала орталығына дейін не бары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, екі автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең террасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-41-06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансаптық өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8-771-202-1006.
3: Кто сегодня молодец?
4: 9.30 в Уральске, друзья, как и обещал, точно по расписанию звучит в нашем эфире рубрика «Привет и поздравления. Кто сегодня молодец?», в которой наконец-то можно озвучить все те теплые сообщения, которые вы успели прислать на номер нашей студии 8-771-202-1006. Куанар хочет поздравить своего любимого мужа Кайрата с днем рождения. Родной, желаю тебе крепкого здоровья, надежных партнеров в бизнесе и чтобы все твои грандиозные планы поскорее реализовались. Мы с детьми тебя очень любим, ты наша главная опора. Вечером с нетерпением ждем на праздничный ужин. Егор поздравляет своего лучшего друга Игоря с покупкой автомобиля BMW E34 купе. Я знаю, как долго ты искал этот экземпляр, сколько вариантов пересмотрел и наконец-то взял то, что хотел. Желаю тебе ни гвоздя, ни жезла, пусть машина тебя только радует. Ну что же, в Уральске стало на одного водителя BMW больше. Я вас поздравляю, Игорь, с покупкой. Николай хочет поздравить своего кума Андрея с днем рождения. Андрюха, желаю тебе стального здоровья и семейного благополучия, чтобы в доме всегда был достаток, а удача сопутствовала во всех твоих начинаниях. А еще я хочу сказать, что нахожусь там в вахте, так что увидимся на выходных. С меня подарок, пишет Николай. Ну что же, вот теперь точно от подарка не отвертитесь, все услышали. Ну и, друзья, сегодня среди наших коллег, сотрудников акционерного общества «Талап» тоже есть именинники. Сегодня свой день рождения празднует администратор ритуальной службы Иконникова Радика Михайловна. Радика Михайловна, поздравляю вас с днем рождения. И не просто день рождения, а самый настоящий юбилей. Конечно же, никаких цифр мы раскрывать не будем, но тем не менее, поздравляю вас. Желаю крепкого здоровья, удачи в работе, в личных начинаниях, чтобы каждый день был для вас настоящим праздником, начинался с улыбкой, завершался с чувством удовлетворения, и в этот день от лица ваших коллег, родных, в ваш адрес звучали только самые искренние поздравления. С днем рождения вас! Ну и также сегодня свой день рождения празднует фельдшер-лаборант Объединенной лаборатории Бекешева Гулаима Шайдоловна. Гулаим Шайдоловна, поздравляю и вас с днем рождения. Желаю вам, чтобы ваша работа приносила вам удовольствие, чтобы каждый день был легким, приятным, солнечным, чтобы улыбка на вашем лице непременно сияла, чтобы в ваш адрес также звучали теплые пожелания, ну и, конечно же, самого крепкого вам здоровья. Вот такие вот сообщения сегодня успели прислать на номер нашей студии 8771-202-1006 вы, наши дорогие слушатели. Вот еще какое-то сообщение прилетело. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет чату. Все свои, всем классного настроения на весь день, спасибо. Можно песенку группы «Киногерой»? Ага, песенка группы «Киногерой». Сегодня она уже однажды звучала, но, кажется, у меня в запасе есть еще одна. Сейчас я зайду в фонотеку. Все происходит в режиме реального времени. Вот прям беру мышку в руки, тянусь в папку и набираю в поиски на герой. Песенка «Мир совершенным не стал» сегодня уже, как я говорил, звучал. Поэтому прямо сейчас послушаем песню «Я веду войну». Не новинка, конечно, но песня хорошая, а главное, знакомая всем и каждому.

жолдауды бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Dancing in Love называется композиция в исполнении Алана Уолкера и Мика. 9 часов 49 минут в Уральске. Ну что ж, друзья, третий музыкальный час завершается, а значит, пришло время подводить итоги нашего сегодняшнего утра и рассказать вам о тех многочисленных событиях, которые случились в этот самый день 9 июня. А в далеком 1822 году в США зарегистрирован патент на искусственную челюсть. Вот, честно говоря, друзья, мне страшно представить, как эта челюсть, которая была изобретена 200 лет назад, выглядела. В 1934 году впервые на экранах появился мультипликационный персонаж по имени Дональд Дак. Все-таки классно быть мультипликационным персонажем. Вот старине Дональду уже 92 года, а выглядит он с каждым годом только лучше. В 2019 году в нашей стране случились внеочередные президентские выборы, на которых победил, ну, конечно же, наш с вами Касымжомарт Кемелевич Токаев. В 1672 году родился Петр I, первый российский император. В 1941 году родился Джон Лорд, английский музыкант, клавишник и композитор, участник группы Deep Purple, человек-легенда. В 1961 году родился Майкл Джей Фокс, канадский киноактер, известен по фильмам «Семейные связи», «Назад в будущее» и «Трасса 60». Вот тот самый паренек из фильма «Назад в будущее», который носился рядом с сумасшедшим доктором-ученым, это и есть тот самый Майкл Джей Фокс. К сожалению, сегодня он уже завершил свою кинокарьеру по причине того, что его одолела болезнь Паркинсона. В 1963 году родился Джонни Депп, американский актер и режиссер, известный по фильмам «Чарли. Шоколадная фабрика». Конечно, «Пираты Карибского моря». Мне кажется, вообще вся серия фильмов «Пираты Карибского моря» просто не вышла бы в свет без самого Джонни Деппа, который своей харизмой, конечно же, сделал этот фильм просто прекрасным. В 1981 году родилась Натали Портман, голливудская актриса, знаменитость, которой принес фильм «Леон Киллер». И, друзья, в 1984 году родился Уэсли Снейдер, нидерландский футболист, игравший за футбольные клубы Аякс, Реал Мадрид, Интер, Галатасарай. 12 августа 2019 году Снейдер объявил о завершении своей футбольной карьеры. Вот и я, друзья, завершаю нашу музыкальную программу на сегодня. Друзья, спасибо всем, кто был с нами все три часа, кто присылал сообщения, кто звонил, кто играл, кто просто задавал вопросы. Услышимся с вами завтра в это же время на волне 106.FM. Ровно в 7.00 я буду здесь, так что настраивайте свои приемники с утра пораньше, будет весело. И баста Егор Крид прозвучит для вас прямо сейчас, а завершит музыкальную программу этого часа квартет музыкантов. Нет, трио музыкантов Молда Назар, Диас Аблаев и Оли Акапов. Вот такие новости, вот такие вот события. Надеюсь, вы нашли для себя что-то интересное. Всем пока, друзья, услышимся завтра.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то, что ты

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
4: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
3: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
4: Телефон для заключения договоров – +7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
5: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талаб». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «Талаб» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
7: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Weekend Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства «Саяхат Групп». Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 837-210-06-11, а также 837-283-87-64. Записаться к врачам акционерного общества «Талаб» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талаб», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талаб». В-третьих, на сайте talab.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
4: Біз талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
3: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8-705-621-6092 және 50-65-93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
5: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Радио ОК на часах.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Ну что, все на месте?
5: Да, шеф!
4: Может быть, есть кто на больничном?
5: Нет, шеф!
4: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
5: Здоровый коллектив – лучший результат!
4: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
6: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
7: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба? А мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Металл доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы? Звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Хорошие новости для предпринимателей. Инструменты государственной поддержки бизнеса становятся еще удобнее. На базе фонда «Дому» открыты единый фронт-офисы холдинга «Байтерек», чтобы все ключевые консультации были доступны в одном месте. По принципу одного окна здесь можно узнать об инструментах господдержки и получить помощь в сборе необходимых документов. Как связаться? Номер 1408 стал единым контакт-центром всех дочерних компаний холдинга «Байтерек». Также можно посетить филиалы фонда «Дому» во всех регионах и получить консультацию непосредственно у менеджеров. В единых фронт-офисах вы получите первичную консультацию по программам Фонда развития предпринимательства «Дому», Банка развития Казахстана, Экспортно-кредитного агентства Казахстана, Казахстан Инвестмент Корпорейшн, Фонда развития промышленности. Вас проконсультируют, подберут подходящие инструменты поддержки и при необходимости направят к профильным специалистам. 1408. Единая поддержка бизнеса.
4: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
5: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
7: ОКЕ. Радио ОКЕ на частоте

0: Учим казахский язык легко.
1: Көріп отырмын, смотрю. Мен фильм көріп отырмын. Я смотрю фильм. Мен, я. Фильм көріп отырмын, смотрю фильм. Мен, фильм көріп отырмын. Мен, я. Фильм көріп отырмын, смотрю фильм. Мен, фильм көріп отырмын.
0: Учим казахский язык легко.
2: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аутолаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
2: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
4: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
2: Телефон для заключения договоров – +7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. Фаворит. Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКЕ радиосы – сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОКЕ на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металлинвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металлинвест». 241-300.
4: «Металлинвест», крыша есть.
5: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Weekend Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства «Саяхат Групп». Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 06 11, а также 8 37 283 87 64.
6: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
7: Біз талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
6: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8 705 621 6092 және 50 65 93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: остается все в тех же красках.
1: Сенің қаланың толқынында ОК радиосы.
2: На волне твоего города. Радио.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей. Радио ОК на

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ну что, все на месте?
3: Да, шеф!
2: Может быть, есть кто на больничном?
3: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
3: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
4: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300. Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. В приложении «Талаб» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлисты металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
4: Хотите открыть или расширить бизнес в своем регионе? Единая программа поддержки малого бизнеса «Скераймах» – это реальные возможности для старта и роста. Получите до 200 миллионов тенге по ставке от 12,6% годовых. Не хватает залога? Фонд «Даму» предоставляет гарантию до 85% от суммы кредита, чтобы финансирование стало еще доступнее. Программа включает онлайн-обучение и сопровождение предпринимателей, а также доступ к помещениям, земельным участкам и производственным мощностям. Поддержка направлена на приоритетные отрасли обрабатывающей промышленности и виды экономической деятельности, определенные с учетом региональной специализации. Готовы начать? Обратитесь в банк-партнер, лизинговую компанию или региональный филиал фонда «Даму». Подробности по номеру 1408.
5: Бәрі жұмыс орында ма?
6: Е, шеф.
5: Ауырып қалғандар бар ма?
6: Жоқ, шеф.
5: Себебі біздің кәсіпорын Талап акционерлік қоғамы клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісім шартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге біле. Келісім шарт жасау үшін 8705-621-6092 және 50-65-93 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
6: Талап акционерлік қоғамы. Барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
7: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
8: ОКИ.
9: Радио ОКИ.

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «ТАЛАП» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «ТАЛАП». АО «ТАЛАП» – здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕЙ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. Плюс 7 37 176 41 06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
3: Окей,
4: радио Са. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио ОК. На частоте твоего сердца.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама. Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
5: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: между прочим.
1: В космосе астронавты не могут плакать, потому что там нет гравитации, и слезы не могут течь.
0: Между прочим. Радио «Окей». Место

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам.
3: Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Көріп отырмын, смотрю. Мен фильм көріп отырмын. Я смотрю фильм. Мен, я. Фильм көріп отырмын, смотрю фильм. Мен, фильм көріп отырмын. Мен, я. Фильм көріп отырмын, смотрю фильм. Мен, фильм көріп отырмын.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Уракбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: прочим.
1: Если бы вы хотели сжечь одну калорию, щелкая мышкой, вам бы пришлось нажать на кнопку мышки 10 миллионов раз.
0: Между прочим.
2: Окей, радиосы, сенім жүрегінің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца. Поставь дела на паузу.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Окей,
3: радио сэр. Сенем жеребным жили где. Радио ОК на чистоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
3: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
2: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
3: Телефон для заключения договоров плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талаб». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: Поставь дела на паузу.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОКЕ. Места нет для группы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ну что, все на месте?
3: Да, шеф!
2: Может быть, есть кто на больничном?
3: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
3: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
4: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талаб». Несколько кликов – и заказ у вас. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
6: Окей.
7: Радио «Окей» на часах.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКЕ.
5: Радио ОКЕ на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОКЕ. Места не для грусти.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей, окей, окей.
5: Радио «Окей» начинается.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up.

Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сыны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни. Я к тебе.

0: Радио ОКей. Место не для грусти.
1: Слушай, Стефан.
0: Радио ОКей.